этих слов недостаточно. Не о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.